Я прошу это записать, потому что все было тренировано передать по подвесу команде и доложить к завтра 19-го, что фонд на что выдумано, и записывать.